Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 4 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 5 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Вы слушаете радиоканал Радио Рандеву. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

Радио Рандеву. Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 6 часов утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-5201-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
4: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основано.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы радио «Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

смотришь на людей вокруг, они вокруг любят друг друга. Так нежно, как котенка, руки, носы и волосы трогают. Держат в парных позах йоги, держат, когда трудно. Когда провожают, а вы не могут расстаться у порога. Делятся шоколадными дольками, делят уют и прописку. Собирают обед заботливо, на работу в форме из пластика. Трут мылом спину и эту грейс

смотришь на людей вокруг, а они вокруг любят друг друга. Про рай и шалашай, конечно, врут, но переносят через лужи, вставляют в обувь сушилки, чинят раны, не говорят грубо, а говорят, зачем им по душам, и вместе моются в душе. Когда холодает, отдают свою куртку и даже перчатки, пишут записки на стихах и мажут кремом на пляже, делают фото вместе, делятся интересным.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Вы слушаете «Радио Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек, картины на холсте для офиса и дома, доступные цены, высокое качество, бесплатная доставка, персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом уникальном портале в Нижегородской области. О ремонте федеральных трасс в регионе. Но вначале о хищениях при ремонте трамвайных путей в городе. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. На федеральных трассах области до конца недели действуют ограничения из-за ремонта. На М7 сужение на обходе Нижнего в районе 415 километра, а также в районе 498 в Лысковском округе. На Р-158 на мостах через Кудьму и Тешу, а также в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, ремонт на трассе Поветлужье в Семеновском округе и на мостах через Люнду и Зимару. В Нижегородской области пока не планируют отменять продажу бензина по четным и нечетным номерам. Об этом сообщило агентство NewsNN, получившее информацию в Минэнерго. Напомню, ограничения действуют на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Остальные работают в обычном режиме. Помимо этого, стало известно, что за время топливного кризиса в Нижнем не поступало заявок на эвакуацию машин, у которых закончилось топливо. С предстоящего понедельника метеоры начнут ходить из Нижнего Новгорода в Казань, Сарапул и Пермь. Водолет с 27 июля запускает регулярные рейсы судов на подводных крыльях по этому маршруту. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте «Водолет.НН» или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает довольно дождливый, при этом теплый день с температурой до 25 градусов. На завтра нижегородцам и гостям города обещано от +21 до +26 без осадков.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
3: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного Мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третьи и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правил ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Моя игра 98. Баста. Баста. Здесь. 2-2-0-6.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Папа, а что такое семья?
3: Семья – это самое большое счастье.
4: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Сломались любимые очки? Вок Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? Вок Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы Stellest. Вок Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко значит жить ярко. Вок Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Такое яркое.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 утра. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом уникальном портале в Нижегородской области. О ремонте федеральных трасс в регионе. Но вначале о хищениях при ремонте трамвайных путей в городе. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. На федеральных трассах области до конца недели действуют ограничения из-за ремонта. На М7 сужение на обходе Нижнего в районе 415 километра, а также в районе 498 в Лысковском округе. На Р-158 на мостах через Кудьму и Тешу, а также в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, ремонт на трассе по Ветлужье в Семеновском округе и на мостах через Люнду и Зимару. В Нижегородской области пока не планируют отменять продажу бензина по четным и нечетным номерам. Об этом сообщило агентство NewsNN, получившее информацию в Минэнерго. Напомню, ограничения действуют на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Остальные работают в обычном режиме. Помимо этого, стало известно, что за время топливного кризиса в Нижнем не поступало заявок на эвакуацию машин, у которых закончилось топливо. С предстоящего понедельника метеоры начнут ходить из Нижнего Новгорода в Казань, Сарапул и Пермь. Водолет с 27 июля запускает регулярные рейсы судов на подводных крыльях по этому маршруту. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте «Водолет.НН» или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
6: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает довольно дождливый, при этом теплый день с температурой до 25 градусов. На завтра нижегородцам и гостям города обещано от плюс 21 до плюс 26 без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города. –

утро, друзья! Вы слушаете старейшую FM-радиостанцию нашей страны «Радио Рандеву». С вами Ирина Ростова, и это замечательная Дуа Липа с ее композицией про иллюзии открывает новый музыкальный час на волне 103.4 FM. Я желаю сегодня вам, друзья, не обманываться собой, любыми обстоятельствами, быть в ясности ваши мысли и, конечно же, в достижении ваших поставленных целей и реализации планов. В Нижнем Новгороде плюс 26 градусов, по ощущению плюс 28, и становится только жарче. Друзья, сегодня синоптики обещают нам небольшие дожди и грозы во второй половине дня, поэтому будьте внимательны, особенно в

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Нижний Новгород. Мой дом. Моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
2: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: «Рандеву с джазом». Добрый день! С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. И снова мы говорим об истории куйбышевского джаза. Ведь Куйбышев, а сегодня Самара, считается третьим джазовым городом страны. Первым в Куйбышеве заиграл джаз, как ни странно это звучит, оркестр НКВД. Его назвали «Оркестр Дзержинки» по имени клуба, в котором музыканты работали. В 1957 году этот оркестр впервые представил джаз на Куйбышевском телевидении. Целый час в эфире звучали джазовые синкопы и гармонии. В годы давления на джаз и этому оркестру приходилось нелегко. Однажды из программы потребовали вычеркнуть забойный тигровый рэгтайм композитора Ла Рокка. Уж очень под него отплясывали буги-вуги. Вместо запрещенного названия музыканты вписали в рапортичке «Белую акацию» Никиты Богословского. Танцы продолжались, но придираться к музыке было уже нельзя. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
6: Четыре FM.

0: Ошибки. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниес». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Дом, шашлыки, красота. И нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Опалихе я как на курорте.
1: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой-Дефис-НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 утра. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске ни одного авто не застыло без топлива за время проблем с бензином. Метеоры из Нижнего пойдут в Казань и Пермь. Также выпуски о дорогах, их ремонте и лишних тратах на них. В Нижегородской области пока не планируют отменять продажу бензина по четным и нечетным номерам. Об этом сообщило агентство NewsNN, получившее информацию в Минэнерго. Напомню, ограничения действуют на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Остальные работают в обычном режиме. Помимо этого, стало известно, что за время топливного кризиса в Нижнем не поступало заявок на эвакуацию машин, у которых закончилось топливо. С предстоящего понедельника метеоры начнут ходить из Нижнего Новгорода в Казань, Сарапул и Пермь. Водолет с 27 июля запускает регулярные рейсы судов на подводных крыльях по этому маршруту. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте «Водолет.НН» или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. На федеральных трассах области до конца недели действуют ограничения из-за ремонта. На М7 сужение на обходе Нижнего в районе 415 километра, а также в районе 498 в Лысковском округе. На Р-158 на мостах через Кудьму и Тешу, а также в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, ремонт на трассе по Ветлужье в Семеновском округе и на мостах через Люнду и Зимару. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
2: Ты балбес. Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
1: Точно. Готовые дома вкрутой.
2: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: They say an end can be a start. Feels like a barber, yet still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Я всегда твердил, что судьба игра, что зачем нам рыба, раз есть икра, что готический стиль победит как школа, как способность торчать, избежав укола. Я считал, что лес только часть полена, что зачем вся дева, раз есть колено, и устав от поднятой веком пыли русский глаз.

И описал, что в лампочке ужас пол, что любовь как лишена глагола, что не знал Эвклид, что сходил на конус. Вещи обретают не ноль, но Хронос. Я сказал, что лист разрушает почку, что семя, упавших в дурную почву, не дает побега, что лук с полями есть пример рукоблудия в природе.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси». Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля. Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом уникальном портале в Нижегородской области. О ремонте федеральных трасс в регионе. Но вначале о хищениях при ремонте трамвайных путей в городе. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. На федеральных трассах области до конца недели действуют ограничения из-за ремонта. На М7 сужение на обходе Нижнего в районе 415 километра, а также в районе 498 в Лысковском округе. На Р-158 на мостах через Кудьму и Тешу, а также в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, ремонт на трассе Поветлужье в Семеновском округе и на мостах через Люнду и Зимару. В Нижегородской области пока не планируют отменять продажу бензина по четным и нечетным номерам. Об этом сообщило агентство NewsNN, получившее информацию в Минэнерго. Напомню, ограничения действуют на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Остальные работают в обычном режиме. Помимо этого, стало известно, что за время топливного кризиса в Нижнем не поступало заявок на эвакуацию машин, у которых закончилось топливо. С предстоящего понедельника метеоры начнут ходить из Нижнего Новгорода в Казань, Сарапул и Пермь. Водолет с 27 июля запускает регулярные рейсы судов на подводных крыльях по этому маршруту. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте «Водолет.НН» или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает довольно дождливый, при этом теплый день с температурой до 25 градусов. На завтра нижегородцам и гостям города обещано от плюс 21 до плюс 26 без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
3: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль.
3: Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Яхтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву»

каждый день, как дыхание в груди. Каждый шаг — это шанс найти. Может, ответ нам придет с небес, он живет в тишине.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT-Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT-Home. 283-55-85.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не агента.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
2: Осенний

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Где-то есть корабли у священной земли.

0: Начинаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полдень. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
4: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
5: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Новости на радио «Рандеву».
6: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске ни одного авто не застыло без топлива за время проблем с бензином. Метеоры из Нижнего пойдут в Казань и Пермь. Также выпуски о дорогах, их ремонте и лишних тратах на них. В Нижегородской области пока не планируют отменять продажу бензина почетным и нечетным номерам. Об этом сообщило агентство NewsNN, получившее информацию в Минэнерго. Напомню, ограничения действуют на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Остальные работают в обычном режиме. Помимо этого, стало известно, что за время топливного кризиса в Нижнем не поступало заявок на эвакуацию машин, у которых закончилось топливо. С предстоящего понедельника метеоры начнут ходить из Нижнего Новгорода в Казань, Сарапул и Пермь. Водолет с 27 июля запускает регулярные рейсы судов на подводных крыльях по этому маршруту. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте «Водолет.НН» или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. На федеральных трассах области до конца недели действуют ограничения из-за ремонта. На М7 сужение на обходе Нижнего в районе 415 километра, а также в районе 498 в Лысковском округе. На Р-158 на мостах через Кудьму и Тешу, а также в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, ремонт на трассе Поветлужье в Семеновском округе и на мостах через Люнду и Зимару. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом». Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». Истории о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня наш герой – Григорий Петрович Галочкин, музыкант из Самары. Старожилы хорошо его знают и называют «дедушка самарского джаза». Инженер по образованию, Галочкин увлекся джазом еще до войны. Это первый самарский исполнитель на банджо. Он собрал ансамбль из 20 банджистов. Вскоре собрал первый и единственный самарский женский джаз. Самый известный оркестр уже после войны работал при клубе «Родина». Инженерный талант Григория Петровича тоже проявился в джазе. Очарованный звуками вибрафона, он изготовил собственный инструмент, сравнимый с американскими аналогами. Сам Олег Лундстрем рекомендовал вибрафон Галочкина к применению. Инструмент долго использовали на концертах. Это была программа «Рандеву с джазом» из цикла радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии. Джаз народов». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас!
4: Радио «Рандеву» 103.4 FM.

0: вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Любовь начинается с улыбки, дружба – с рукопожатия, а счастье – с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья, традиции, Нижний Новгород. Основно.рф.
3: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Иксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сабборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час дня. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: В эфире службы информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом уникальном портале в Нижегородской области. О ремонте федеральных трасс в регионе. Но вначале о хищениях при ремонте трамвайных путей в городе. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. На федеральных трассах области до конца недели действуют ограничения из-за ремонта. На М7 сужение на обходе Нижнего в районе 415 километра, а также в районе 498 в Лысковском округе. На Р-158 на мостах через Кудьму и Тешу, а также в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, ремонт на трассе по Ветлужье в Семеновском округе и на мостах через Люнду и Зимару. В Нижегородской области пока не планируют отменять продажу бензина по четным и нечетным номерам. Об этом сообщило агентство NewsNN, получившее информацию в Минэнерго. Напомню, ограничения действуют на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Остальные работают в обычном режиме. Помимо этого, стало известно, что за время топливного кризиса в Нижнем не поступало заявок на эвакуацию машин, у которых закончилось топливо. С предстоящего понедельника метеоры начнут ходить из Нижнего Новгорода в Казань, Сарапул и Пермь. Водолет с 27 июля запускает регулярные рейсы судов на подводных крыльях по этому маршруту. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте «Водолет.НН» или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих.
3: Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
5: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает довольно дождливый, при этом теплый день с температурой до 25 градусов. На завтра нижегородцам и гостям города обещано от плюс 21 до плюс 26 без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Яхтарян.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы радио Рандеву 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Сломались любимые очки? ВОК Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
3: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Горьковская железная дорога напоминает. Переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон. Они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна. Не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 14 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске ни одного авто не застыло без топлива за время проблем с бензином. Метеоры из Нижнего пойдут в Казань и Пермь. Также выпуски о дорогах, их ремонте и лишних тратах на них. В Нижегородской области пока не планируют отменять продажу бензина по четным и нечетным номерам. Об этом сообщило агентство NewsNN, получившее информацию в Минэнерго. Напомню, ограничения действуют на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Остальные работают в обычном режиме. Помимо этого, стало известно, что за время топливного кризиса в Нижнем не поступало заявок на эвакуацию машин, у которых закончилось топливо. С предстоящего понедельника метеоры начнут ходить из Нижнего Новгорода в Казань, Сарапул и Пермь. Водолет с 27 июля запускает регулярные рейсы судов на подводных крыльях по этому маршруту. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте «Водолет.НН» или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. На федеральных трассах области до конца недели действуют ограничения из-за ремонта. На М7 сужение на обходе Нижнего в районе 415 километра, а также в районе 498 в Лысковском округе. На Р-158 на мостах через Кудьму и Тешу, а также в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, ремонт на трассе Поветлужье в Семеновском округе и на мостах через Люнду и Зимару. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих, в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Радиостанции Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам. Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте «Голос за». .ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Отели «Баташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Баташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах batashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.nn.ru.
2: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Когда в жизни родителей возникают сложные вопросы, важно не оставаться с ними наедине. Психологическая поддержка для мам и пап на сайте основана.рф или по номеру 8 800 775 3152. Если вы столкнулись с проблемой зачатия, послеродовой депрессии или другими жизненными трудностями, наши специалисты всегда готовы помочь. Бесплатно, анонимно и без осуждения. Просто позвоните. 8 800 775 3152. Поддержка, на которую можно положиться. 8 800 775 3152.
3: Если по ценам все не то, на автоспот со скидками ТО. Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
2: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 15 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
7: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня.
8: Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Новости на «Радио Рандеву».
9: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом уникальном портале в Нижегородской области. О ремонте федеральных трасс в регионе. Но вначале о хищениях при ремонте трамвайных путей в городе. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. На федеральных трассах области до конца недели действуют ограничения из-за ремонта. На М7 сужение на обходе Нижнего в районе 415 километра, а также в районе 498 в Лысковском округе. На Р-158 на мостах через Кудьму и Тешу, а также в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, ремонт на трассе Поветлужье в Семеновском округе и на мостах через Люнду и Зимару. В Нижегородской области пока не планируют отменять продажу бензина по четным и нечетным номерам. Об этом сообщило агентство NewsNN, получившее информацию в Минэнерго. Напомню, ограничения действуют на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Остальные работают в обычном режиме. Помимо этого, стало известно, что за время топливного кризиса в Нижнем не поступало заявок на эвакуацию машин, у которых закончилось топливо. С предстоящего понедельника метеоры начнут ходить из Нижнего Новгорода в Казань, Сарапул и Пермь. Водолет с 27 июля запускает регулярные рейсы судов на подводных крыльях по этому маршруту. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте «Водолет.НН» или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих в планах адаптации и для незрячих. Новости на «Радио Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений.
10: Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8-930-056-96-96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает довольно дождливый, при этом теплый день с температурой до 25 градусов. На завтра нижегородцам и гостям города обещано от плюс 21 до плюс 26 без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
5: Говорит Москва. В столице 15 часов, в Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске-Владивостоке 22,

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
2: Абонент временно недоступен.
3: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
5: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области и эту самую область освещаем. И сегодня мы будем говорить о том, что, ну, мне кажется, уже, ну, если говорить красиво, долгие годы остается такой информационной повесткой, если говорить точнее, ну, наверное, последние лет 6-7 точно, это, конечно же, развитие IT-сектора, что происходит с российскими IT-компаниями. Мы знаем, что они чаще всего лидируют вообще в мировой практике. И вот, собственно, с одним из лидеров мы хотели бы сегодня поговорить. Это IT-компания STM, соучредитель и коммерческий директор Алексей Щепетков у нас в гостях. Здравствуйте, Алексей.
6: Добрый день.
5: Алексей, ну, я не слишком ли нагнал пафоса, говоря?
6: Слишком.
5: Слишком?
6: Ну, конечно, потому что мы как бы компания, находимся в Нижнем Новгороде, здесь работаем. Конечно, мы отдаем себе отчет, что мы не входим там в топ-10 компаний там России, которые производят действительно конкурентные, высококачественные продукты. У нас есть свои титаны в этом контексте, а мы знаем, что мы делаем, мы знаем, для кого мы делаем, и просто стараемся делать это хорошо.
5: Мне кажется, это вот лучшее описание лидеров своей узкой, может быть, ниши, но когда вы знаете, что вы делаете и для кого вы делаете, вот это, мне кажется, самая главная характеристика, нежели все эти объемы, акции и капиталовложения. Ну, давайте по делу. Вот есть ЦИПР, да, цифровая индустрия промышленной России, так расшифровывается эта аббревиатура, проходит она в Нижнем Новгороде ежегодно, конец мая, начало июня. Я знаю, что вы участвуете, если, мне кажется, ни разу не пропускали, но в любом случае вы постоянный участник этой большой конференции, этого большого мероприятия. Что вот малому бизнесу, на ваш взгляд, дает участие в мероприятиях уровня ЦИПР? И, может быть, я не знаю, вам важно попасть на глаза, в поле зрения, быть цитируемым в интернете, поучаствовать в дискуссиях или просто, знаете, ну, зафиксировать. Мы были здесь.
6: Ну, наверное, могу сказать, что по нашей оценке, вот конкретно как компании, мы бы сказали, что малому бизнесу ЦИПР вряд ли что-то может дать. Вот. Но, тем не менее, наша компания, в принципе, уже не относится к малому бизнесу.
5: Средний.
6: Потому что вот есть определенные критерии, которыми у нас классифицируются компании. Это выручка, обороты и количество персонала, то есть сотрудников. Вот, соответственно, по критерию выручки мы, конечно, находимся где-то в среднем диапазоне. Вот. Однако по количеству сотрудников вполне себе крупный бизнес.
5: Отлично. Тогда вот компаниям среднего и крупного бизнеса участие в ЦИПР, оно дает что-то или это просто выставка достижений, знаете, покрасоваться?
6: Ну, боюсь, так скажем, сразу сказать, как отрезать, что особенно ничего не дает. Вот, потому что это некоторый такой демонстративный зал, где крупные компании размещают свои огромные там
5: стенды,
6: да, это крупные павильоны. И, в принципе, здесь вопрос о том, что для чего это делается, чтобы найти друг друга, чтобы исполнитель нашел заказчика, ну, это вряд ли. Это, наверное, скорее просто как демонстративный ход, когда там есть определенный там крупный бизнес, который приезжает на Ципр, они формируют какие-то там междусобойчики, мягко скажем. Вот. Поэтому мы как бы знаем свое место, мы скромно всегда берем павильон где-нибудь в стороночке, вот, находимся в периметре. Интересно посещать различные мероприятия в рамках Ципра, слушать мнения, иногда участвовать в дискуссиях. Вот. Ну и в то же время удача иногда поворачивается к нам лицом, и в рамках Ципра мы можем познакомиться или встретиться с потенциальным партнером или заказчиком.
5: Ну, вот насколько я знаю, в прошлом году как раз на Ципр вы презентовали ваше специализированное программное обеспечение для обработки данных. Называется Пиван.
6: Да.
5: Собственно, в каких сферах он нашел применение и насколько бизнес заинтересовался вашим решением?
6: В принципе, изначально мы этот продукт разрабатывали под отрасль телеком. То есть, имея на подкорке где-то, что нашими клиентами должны являться или будут операторы связи, крупные, не очень крупные, средние. Вот. И в целом как бы этот фокус сохранился, потому что мы нарастили продуктовую линейку. Теперь Пиван — это не один изолированный продукт класса Mediation, а это порядка 8-9 продуктов, которые уже под ключ сделаны, они понятный их функционал, это коробочные решения, потому что нашим заказчикам, как мы поняли, не всегда интересно слушать про то, что можно сделать. Всем интересно, а что уже сделано, где этот самый продукт, который можно потрогать, который можно протестировать, вот, который является законченным, который отвечает определенным требованиям, там, стандартам отрасли. И вот в этом контексте мы стали развиваться, и в итоге у нас получилась уже линейка, которую мы продолжаем растить. И, конечно, отрасль телекома, она так или иначе для нас является приоритетной, потому что у нас есть заказчики в этой сфере, у нас есть крупные операторы с более 80 миллионами абонентов. В этом году мы выиграли конкурс на замещение, на импортозамещение программных продуктов в Ростелекоме нашим продуктом. Соответственно, у нас есть уже устоявшиеся клиенты, с которыми мы продолжаем работать. И в этом году мы, вот, скажем, забегая вперед, что мы вышли на рынок как минимум СНГ, у нас есть, появились партнеры, с которыми мы заключили деловые, начали деловые отношения. Да, конечно, это пока в рамках некоторых соглашений между компаниями, это процесс пилотирования, это участие в RFI, то есть запрос на информацию, это участие в RFP, однако в этом году мы ждем подведения итогов вот трех RFP, это конкретно уже конкурсы на наши программные продукты в Узбекистане, Казахстане и Белоруссии. Вот.
5: Слушайте, как много всего происходит?
6: Ну, это происходит много всего в достаточно продолжительный период времени, поэтому в каждый момент времени, в общем-то, можно сказать, что ничего не происходит.
5: Ну, великое видится издалека, да, если уж говорить об этом. А я правильно понимаю, что с Пиван так и было, что сначала вот разрабатывался для телекома, сейчас он применяется везде? Вообще много таких примеров в вашей продуктовой линейке, если говорить такие.

0: система называется Real-Time Decision Making. Это RTDM-системы, которые собирают различную разнородную информацию из разных источников данных и на основе некоторых встроенных алгоритмов принимают решения. То есть, что делать с этой ситуацией? И вот, например, в Триколоре наша платформа выполняет роль как раз RTDM. В принципе, мы видим ее применение и в других отраслях, но, к сожалению, все это происходит достаточно медленно, потому что у нас есть в списке компаний, с которыми мы работаем, и производственники, то есть это завод, например. Вот. Но, к сожалению, вот цикл принятия решений, сделок, он настолько уходит за горизонт планирования, что, честно говоря, у меня шутка на этот счет родилась, что пока там ребята выбирают, пока толстый сохнет, тонкий сдохнет, вот это раз. А во-вторых, пока выбранный заказчиком коллектив выбирает решение, проводит пилоты, делает оценки, выпускает RFI, делает анализ RFI, запускает тестовую эксплуатацию, запускает какие-то там фрагментарные вещи попробовать. Столько времени проходит, что, вот, честно говоря, если взять просто зарплату всей команды и умножить на сколько месяцев мы вот с ними взаимодействуем, можно было не глядя покупать продукт, пробовать его, и если вдруг что-то не подошло, менять на другой. Очень длинный путь, очень вязкий, и вот честно сказать, что наши оптимистические какие-то прогнозы, они просто разбиваются об то, что это настолько много времени занимает. Весь процесс.
1: Алексей, а если говорить про в целом IT-рынок сегодня, на ваш взгляд, экспертный, это больше рынок продуктов или больше рынок сервисов?
0: Ну, я думаю, что раньше это был действительно рынок и продуктов, и сервисов, потому что были крупные заказчики, которые заказывали достаточно объемные разработки под себя, то есть это глубоко кастомизированные программные продукты, часто в единственном экземпляре, разработанные конкретно под задачи заказчика. Вот, этот процесс, наверное, можно сказать, что трансформировался в то, что крупные заказчики перетаскивают в инсорс разработку и формируют у себя внутри команды с нужными компетенциями для того, чтобы самим себя обеспечивать необходимой инфраструктурой вот и программным обеспечением. Поэтому, наверное, вот могу сделать вывод, что сейчас аутсорсинг ну, не так сильно как бы развит, потому что сложно найти заказчиков новых. Вот, и рынок все-таки вышел на этап формирования продуктовых каких-то линеек и продуктовых решений тиражируемых, потому что сейчас как бы разработать может каждый. Вот. Но всем нужен результат конкретный. И этот результат должен быть гарантирован. Потому что даже если мы заходим в какую-то разработку крупную с заказчиком, это формирование с нуля технических требований, технического задания, поэтапное выполнение работ, на каждом этапе есть определенные риски. Вот. Конечно, все хотят и требуют результата. Вот. Поэтому результат – это как раз покупка готового ПО.
1: А если говорить вот про... Мы не можем этой темы не коснуться. Искусственного интеллекта еще в «Матрице» в 99-м году упоминалось. И вот с учетом текущих темпов развития искусственного интеллекта и вообще инструментов автоматизации, планируете ли вы интегрировать эти технологии в Pivan и другие продукты компании? Или уже это этап пройденный?
0: Ну, искусственный интеллект, это, конечно, такая широченная тема для обсуждения, что она вряд ли может уложиться в краткое интервью, но, тем не менее, на мой взгляд, искусственный интеллект, он очень разносторонен. И, конечно, мы видим на рынке продукты, и решения, и технологии, которые уже давно себя зарекомендовали, которые давно нашли себе применение. Обработка фотографий, видео потоков, работа с текстом, голосом. То есть это там, то, что мы в повседневной жизни уже используем. Вот. И самое главное, что мы понимаем, что это действительно работает, и поэтому внутри нашей компании мы искусственный интеллект, отдельные компоненты этого направления мы используем. То есть это в разработке программного обеспечения. Там, мы делаем там, более стандартным код, повышаем качество нашего кода. Вот. Используем технологии для ускорения производства кода. Это все как бы внутри есть. Но вовне, на рынок, мы тут осторожны. Потому что очень много хайпа вокруг этой истории, очень много каких-то таких желаний, которые, ну, на мой взгляд, часто не соразмерны с действительностью. Например, там, искусственный интеллект с его прогнозами, с его там возможностью использовать

0: где-то там в предиктивных направлениях, он носит некоторый вероятностный характер. Но заказчик часто не понимает, что, как бы, что значит предиктивное. Типа, или он делает эту работу за меня, или не делает. Другого не дано. А самый главный момент здесь, это то, что при повышении качества работы искусственного интеллекта, там, при повышении его вероятностных характеристик, кратно увеличивается стоимость. То есть это и оборудование, и железо, там, софт. Да. Тут вот, по-моему, есть определенный дисбаланс, поэтому мы смотрим на то, что делают другие крупные игроки. Вот. И тем не менее, все, что касается искусственного интеллекта, что может быть полезно для нашей производственной деятельности, мы обязательно внедряем, используем. Наш директор по разработке Александр Бондин, он прям все отслеживает, все нововведения, все, что можно использовать, мы берем и делаем.
1: Алексей, есть еще один вопрос, который касается господдержки, потому что мы знаем, что IT-сфера это сфера, которая получила в свое время достаточно большой импульс государственной поддержки. В последние годы вот этот акцент господдержки, он смещается с прямых субсидий на инструменты рыночного спроса, какие-то квоты на закупку отечественного программного обеспечения, там, требования по импорту, замещению в госсекторе и системообразующих компаниях. Как вы оцениваете вот такой поворот? Это создает какой-то предсказуемый спрос на продукты или добавляет больше административной нагрузки?
0: Если честно, напрямую нас это не особо-то и касается, потому что мы компания, которая работаем с нашими заказчиками, мы выполняем определенные там работы, да, они часто проходят под эгидой импортозамещения, и выделенные бюджеты сформированы только исходя из цели, что мы, как результат нашей работы, будет замещены определенные западные продукты, вот. Поэтому, да, здесь как бы мы подсознательно движемся в этом фарватере, вот, но конкретно для себя, как для компании, которая занимается и выпуском своей продуктовой линейки, и участием в проектной деятельности с заказчиками крупными, федеральными, мы на самом деле не особо на себе это ощущаем, кроме вот налоговых льгот, которые действуют и продолжают действовать, действовали и продолжают действовать для сферы IT, такие как сниженный налог на прибыль, там, сниженные страховые взносы. Все это как бы понятно.
1: И... А нет такого ощущения, Алексей, у вас, ну, что господдержка, она как-то, знаете, неравномерна? Вот мы с чего начали, что вы по штату крупная компания, да, там по другим показателям, может быть, являетесь представителем среднего бизнеса, что господдержка направлена больше на крупные компании, а вот компаниям средним и, может быть, таким... кастомным, да, небольшим, достается меньше этой поддержки.
0: Я тут могу сказать, что это, конечно же, да, это чувствуется, но здесь есть, конечно же, и нюансы. Потому что мы несколько лет назад впервые услышали о некоторых так называемых форвардных контрактах, которые заключаются между крупными игроками телеком-рынка с, опять же, крупными вендорами. И причина этой связи, она как бы понятна, потому что крупный вендор, обладая большими капиталами, большими командами и, главное, компетенциями, действительно может создать программный продукт, отвечающий конечным требованиям, и, но при этом настолько трудоемкий, что, ну, по идее, это должно занимать несколько лет, то есть там, 3, 4, 5, 6 лет, в зависимости от сложности конечного продукта, например, там как разработка базовых станций класса 5G. Вот. И мы понимаем, что причина, ну, есть. Как бы, потому что крупным вендорам, крупным заказчикам нужны дорогие решения. Дорогие решения, ну, по силам сделать только тем, кто действительно обладает ресурсами для этого. Мы, как маленькая компания относительно, смотрим на это, думаем, ну, что мимо нас не зацепили. В этом году на Ципре было очередное заседание ИЦК по связи. Там уже какие-то новые термины я не уловил уже, если честно. Раньше были форвардные контракты, сейчас какое-то слово немножко забыл. Ключевые вроде проекты или что-то в таком духе. Тоже распределяются большие объемы денег. Все мимо.
1: Ну, Алексей, мне кажется, это не мимо. Знаете, ваше от вас не уйдет. Это во-первых. Во-вторых, если сравнивать крупных и компаний поменьше, Давид и Голиаф, мы помним, да, кто был более юрким.
0: Да. Ну, мы, конечно, хотим найти себе применение, и, в принципе, вот мы с нашим продуктом, ну, можно сказать, что уже нашли ту нишу, даже, хорошо, это телеком-операторы, окей, это наша была целевая группа, с другими отраслями, может быть, не так все гладко, но, по крайней мере, с телеком-операторами мы смогли выстроить отношения, в рамках которых мы получаем, что наш проект это безубыточный, в первую очередь, во-вторых, мы генерируем новые продукты, мы видим потенциальный спрос на эти продукты, мы участвуем в конкурсных процедурах, иногда выигрываем, в этом году к нашей компании присоединился директор по развитию по направлению телекома Иван Рыль. Это, он занимал аналогичную должность в компании «Беркут». Мы надеемся, что с его помощью мы еще ускорим процесс вывода нашего продукта на рынок, в том числе на зарубежье. Может быть, не только ближние, но и немножко дальние. Да.
1: Алексей, я вам благодарен за то, что вы пришли к нам и просветили, что происходит. Но особенно приятно, вот все, что вы перечислили, да, вот это вот чувствуется энергетика, рвение, не стоять на месте, развиваться, идти вперед и предлагать лучшие решения. Особенно греет душу, что это нижегородская команда, нижегородская компания.
0: И нам тоже очень греет.
1: IT-компания стоит.
0: Потому что мы как-то приняли решение, что мы находимся в Нижнем Новгороде, наш родной город. Здесь у нас находится главный офис. Практически все ребята работают здесь, соответственно, нам очень приятно.
1: Спасибо вам огромное, что пришли. У нас сегодня, друзья, в гостях в рамках программы «Суть дела» соучредитель и коммерческий директор IT-компании STEM Алексей Щепетков. Мы продолжаем эфир.
0: Большое спасибо.
1: Спасибо вам за встречу.
2: Это «Суть дела» на радио
3: «Одна минута рекламы». И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сормовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире.
4: Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефис НН». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
6: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в БЦР Моторс. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
3: Сломались любимые очки? ВОК-Оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-Оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-Оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-Оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязательно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на «Радио Рандеву». В Нижнем Новгороде 16 часов. Вы слушаете «Радио Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне «Радио Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
0: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа». А может...

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает довольно дождливый, при этом теплый день с температурой до 25 градусов. На завтра нижегородцам и гостям города обещано от плюс 21 до плюс 26 без осадков.
2: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Дом на Авангардной. Доступные резиденции в Белом доме от 36 квадратных метров. Европланировки, закрытый двор для безопасного детства, паркинг бесплатно. Застройщик ОСЗ «Гребешок». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Многие знают кроссовер «Чанган Юниас». Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 миллионов 400 тысяч рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 миллиона 400 тысяч рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с «Радио Рандеву».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Любовь начинается с улыбки. Дружба с рукопожатия. А счастье с тепла родного дома. Нижний Новгород бережно хранит ценности крепкой семьи. Мы гордимся традициями, при которых семьи живут в любви и воспитывают здоровых, счастливых детей. Мы поддерживаем друг друга, заботимся о старших и дарим радость малышам. Вместе создаем уютное и безопасное пространство для будущих поколений. Место, где каждый чувствует любовь и тепло. Основа. Семья. Традиции. Нижний Новгород. Основно.рф.
2: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Отели «Боташов» и «Шухов» приглашают вас провести незабываемые выходные в Выксе, где каждый момент пропитан историей и гармонией. Откройте для себя завораживающие виды на уникальное сооружение 20 века – Шуховскую башню и музей-усадьбу Боташовых-Шепелевых. Насладитесь гармонией природы и города в тенистых сосновых аллеях старинного парка 18 века и прогулкой на катамаране или сапборде по глади Вексунских прудов. Пусть ваш отдых станет поистине особенным в самом сердце Вексы. Подробности и акции на наших официальных сайтах botashovhotel.ru и shuhovhotel.ru и по телефону 8 831 779 0707.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете радио «Рандеву». С нами вы держитесь высоких музыкальных стандартов.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Знаете, почему я делаю смаз-лифтинг в косметологии «Ланцет»? Потому что здесь новое оборудование экспертного класса и московские стандарты по нижегородским ценам. А еще здесь вкусный кофе и своя парковка. Улица Алексеевская, клиника «Ланцет». О противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика, все виды анализов, УЗИ, лучевая диагностика, КТ, МРТ, эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. «Медси» – пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника «Русмед». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио Рандеву. Радио первых.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 17 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. В Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает довольно дождливый, при этом теплый день с температурой до 25 градусов. На завтра нижегородцам и гостям города обещано от плюс 21 до плюс 26 без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

0: worry, just be happy.
1: Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

0: минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Сломались любимые очки? ВОК-оптика сделает все быстро и качественно. Нужны новые очки? ВОК-оптика подберет идеальные линзы именно для вас. Солнцезащитные, прогрессивные, фотохромные и детские линзы «Стеллист». ВОК-оптика. Нижний Новгород, улица Трудовая, дом 25. Видеть четко – значит жить ярко. ВОК-оптика. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Только в Нижегородской области родители получают особый подарок новорожденному от губернатора. Это сертификат на 20 тысяч рублей на покупку детских товаров на Озоне от нижегородских производителей. Вы сами выбираете, что нужно именно вашему малышу. Получить подарок можно вне зависимости от места проживания и регистрации родителей. Главное – родить ребенка в Нижегородской области. Все товары собраны на отдельной витрине маркетплейса «Озон». Пару кликов и готово. Доставка в ближайший пункт выдачи. Подробности на сайте проекта «Основано.рф». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
3: Если по ценам все не то, на «Автоспот» со скидками «ТО». Пройдите ТО со скидками до 80%. Записывайтесь на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Официальные дилеры и СТО. «Автоспот».
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Шашлыки, красота и нервные клетки восстанавливаются.
2: Все, с меня хватит работы. В собственном доме в Апалихе я как на курорте.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
5: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Радио Рандеву. И это мы, основоположники Нижегородского радиовещания. В эфире с 1992 года.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Абонент временно недоступен.
4: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектирование систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283 55 85.
5: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
6: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Отремонтировать дороги? Благоустроить сквер для прогулок с детьми? Установить современную спортивную площадку? Решать именно вам! Предложите свою инициативу. Участвуйте в губернаторском проекте «Вам решать». Подробности на сайте голосза.ру.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: На Звездинке открылся новый семейный фитнес-клуб комфорт-класса Family Fit. Просторный тренажерный зал, групповые программы мирового уровня, бассейн и спа-зона, а также детский клуб. Для себя и для семьи. Подробности на сайте familyfit.ru.
2: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисенен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+, не одета.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
4: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 18 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
5: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
6: Listen to Radio Rendezvous.
7: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».
8: А может жизнь не поменять, на родине квартиру взять, на родине мне жить начать, счастливым стать.
9: Все размышляете, как быть? Другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компании «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Новости на радио «Рандеву».
10: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции «Рации» снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики. Все про экономику и политику для бизнесменов. И не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает довольно дождливый, при этом теплый день с температурой до 25 градусов. На завтра нижегородцам и гостям города обещано от плюс 21 до плюс 26 без осадков.
1: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
1: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Рандеву. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. Эту самую область для вас освещаем, рассказываем, что и как обстоит там, куда, как говорится, дует ветер, и какой маршрут правильно будет выбрать в этой теме. И сегодня у нас в гостях находится человек, эксперт в своей области, руководитель отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании «Intel Logistic» Сергей Ярамасов. Сергей, здравствуйте!
2: Здравствуйте.
1: Сергей, ну, логистика сейчас, мне кажется, если не на первой строчке, да, вот по вниманию, то точно в топ-5 запросов для бизнеса это все, опять же, новостной фон, да, какие-то события, которые происходят вокруг, к себе приковывает, и мне кажется, неспроста, потому что логистика вообще это такая очень ювелирная работа. Прав ли я или нет?
2: Да, вы правы, это даже один из ключевых составляющих для большинства бизнеса.
1: Ну вот если раньше логистику часто воспринимали как просто доставку из точки А в точку Б, то сейчас она, собственно, перестала, как мне кажется, быть какой-то вспомогательной функцией и стала, вот, наверное, основным ключевым фактором устойчивости и конкурентоспособности любого бизнеса. Какие изменения в поведении клиентов вот сейчас, да, в сложившейся вокруг ситуации вы фиксируете? И, собственно, на каких, наверное, даже важнее, на каких показателях ваши клиенты сейчас фокусируются в первую очередь? Что для них важно?
2: Вы правы, потому что раньше разговор действительно часто начинался с вопроса, сколько стоит привезти груз. И особого деления не было. Крупный это импортер, да, или компания с разовыми перевозками. Сейчас клиенты стали чаще спрашивать о реальном сроке, о стабильностях маршрута и о рисках. Особенно если поставка влияет на производство, наличие товаров или обязательства перед покупателями. Цена по-прежнему важна, но все чаще клиенты начинают оценивать не отдельную перевозку, да, а предсказуемость, пожалуй, всей цепочки. А тем более в условиях внешней обстановки в мире этот фактор приобретает дополнительную ценность.
1: Ну, вот как раз я хотел еще у вас спросить, Сергей, если говорить вот про клиентов, мне кажется, я могу ошибаться, да, но мне кажется, что сейчас клиенты стали, может быть, менее требовательны какой-то аналитике, да, им главное привезите вовремя, привезите безопасно, чтобы груз сохранился. Или я ошибаюсь, или все-таки какие-то моменты аналитические, там, не знаю, KPI, отчеты, документооборот сопровождающих грузы, в общем, все это до сих пор, ну, к себе, ну, как бы требует особого внимания.
2: Вы знаете, здесь на самом деле такая двоякая ситуация, да? Сейчас как крупный бизнес, так и небольшие компании, они начинают присматриваться уже не только к цене, да, но и с опытом они начинают задавать более корректные, уточняющие вопросы, как сейчас обстоят дела с перевозками и с логистикой. Вот. Но все же, если, опять же, выделю я крупный бизнес, да, который не только там считает просто экономику, сколько будет стоить привезти, да, они стараются учесть и потенциальные дополнительные расходы. Они стараются оценить потенциальные риски, которые могут быть. Опять же, если эта компания крупная, она наверняка на рынке уже очень много лет. Да, как, ну, большинство импортеров знают, что наш рынок логистический лихорадит уже достаточно давно. Начиная там с ковидных времен, да, и сейчас, ну, это все продолжается. С 22 года рынок перестраивается регулярно, каждый год, и бывает по несколько раз в год происходит что-то новое. Где-то ограничивают импорт продукции, да, там, санкциями. Вот. Китай, например, сейчас стал активнее следить за, проводить экспортный контроль. Вот. И местами сложнее становится привести. Я не говорю, что это невозможно. Да, можно привести как санкционные, так и сложные грузы. Вот. Логистика в этом плане молодец. Вот. Она здесь развивается. Так что все Все варианты продолжают работать.
1: Я понял. Сергей, вот как раз у меня и был вопрос, вот, да, в связи с тем, что какие-то транспортные коридоры закрываются, какие-то появляются, есть некая волатильность тарифов. Вот инструменты риск-менеджмента, да, сегодня, какие реально работают в международных перевозках? Потому что мы понимаем, что основной поток грузов, да, это из-за рубежа, это не внутренние перевозки. И вот, собственно, что помогает вам вот в связи с этой перестройкой, постоянным движением логистического рынка оставаться в лидерах?
2: Я бы, наверное, знаете, как начал, с чего? Я бы, наверное, с того, что позволяет, так скажем, задать спокойствие для партнеров, да? И здесь не то, что какой-то инструмент, один-два, а здесь целая система, да? Это когда есть трекинг и регулярное информирование для клиентов, которое позволяет знать, на каком этапе и где находится груз. SLA фиксирует сроки реакции, уровень сервиса. Персональный менеджер отвечает за коммуникацию. А резервная система и схема позволяет действовать при отклонениях выработанным путем. Вот. Но самое важное — это все-таки своевременная информация. Клиент способен спокойно отнестись к даже объективной задержке, да, если узнает о ней не в последний момент, понимает причину и получает конкретный план. Вот. И измерить уровень сервиса можно через соблюдение плановых сроков, скорость реакции, количество отклонений, готовность исполнителя их отработать. Вот. Ну и, конечно, повторные заказы и обратную связь. Ну и, опять же, важно слово «гарантировать» использовать аккуратно, осторожно, да? Потому что в международной логистике сейчас невозможно гарантировать результаты и отсутствие без внешних сбоев и сроки доставки, но можно гарантировать качество подготовки, прозрачность сервиса, коммуникацию и скорость реакции на возникшую ситуацию.
1: Сергей, это очень важно, вот про гарантии тоже у меня был такой вопрос, но сейчас хочу уточнить, опять же, понимаю, что есть люди, кто уже давно обращается в логистические компании для международных перевозок, но в такие турбулентные времена появляются и новые предприниматели, да, которые только выходят на рынок, и, как мы знаем, у иероглифа, который означает слово «кризис», есть два понятия, два значения кардинально разных. Так вот, работа логиста, с которым, собственно, и общаемся мы как клиенты, она же, я правильно понимаю, начинается не с того момента, когда груз отправляется в путь, да, вот,
2: да,
1: она выстраивается задолго до, если вот так вот на основные этапы поделить, чтобы понимать весь объем работ, всю ценность, можно кратко как-то описать это, чтобы у меня, как у потенциального клиента, не возникло вопросов.
2: Да, я бы, наверное, сказал так, что работа логиста начинается не с того, чтобы просто взять и посчитать ставку, да, она начинается с вопросов. И вопросы, они должны быть правильные, корректные, в соответствии с той задачей, которую хочет клиент. Вот. Потому что есть, да, общие вопросы. Да, там, откуда привезти, сколько груза, веса и так далее общее. Но в нашем случае, да, мы стараемся идти как эксперты, потому что мы уже порядка 20 лет на рынке, и с нашим опытом мы понимаем, где все-таки есть ключевые особенности, и на чем вот такие компании без опыта могут где-то потенциально потерять. И мы стараемся выявить вот эту особенность, для какой цели они везут. Если нужно привезти просто дешево, и сроки доставки не важны, ну тут все понятно, да? А когда клиент просит, мне нужно дешево привезти за 30 дней, например, там, из Китая в Москву через Дальний Восток, а ты своим опытом понимаешь, что сейчас, в текущей ситуации, за 30 дней привезти из Китая в Москву через Дальний Восток невозможно. Вот. И как бы сразу и закрадывается мысль, а почему именно за 30 дней, да, откуда такие сроки? И почему именно тогда через Дальний Восток? То есть вот все в основном базируется на правильных конкретных вопросах, чтобы выявить истинную цель и задачу которые компания ставит себе.
1: Сергей, и прежде чем мы уйдем на перерыв, потому что я такие самые острые вопросы хочу оставить на вторую часть нашей программы, встречный момент. Вот мы сейчас понимаем, как строит свою работу логист. А что мне, как клиенту, нужно сделать, подготовиться, не знаю, ко встрече, да, к обсуждению вместе с логистом, с логистической компанией, что мне нужно подготовить и как мне нужно подготовиться, чтобы наша работа, во-первых, была максимально эффективной, а во-вторых, чтобы все вот эти вот моменты по принятию решения, они были минимизированы, потому что мы прекрасно понимаем, что вот вы сейчас упомянули срок в 30 дней, он легко увеличивается за счет долгих переговоров и обсуждений тонкостей, да, до бесконечности. Вот чтобы это минимизировать, как должен я, как клиент, быть подготовлен? Что мне нужно предоставить вам? Или должно ли быть у меня какое-то, может быть, четкое понимание необоснованных надежд, чтобы не было, да, по срокам? Что вы порекомендуете?
2: Ну, в первую очередь, я бы порекомендовал обращаться, наверное, к логистам, да, хорошим логистам, еще на этапе формирования заказа. Угу. Когда вы планируете, когда вам только пришла мысль заказать тот или иной товар там, в Китае, в Европе и так mm-hmm. далее. Потому что на основании этого уже можно будет существенную долю проблем убрать. Mm-hmm. Вот. А когда, ну, если у вас уже там все готово, да, вы на этапе таком, что вот-вот вы готовы вести, вот, то здесь для качественного расчета, да, нужна информация по грузу. Это наименование груза, код ТНВ, стоимость, вес, габариты, количество мест, упаковка, адрес, откуда мы забираем и куда нужно везти. Если углубиться там чуть в тематику, там для оборудования, масел и химической продукции особенно важны техническое описание, состав, паспорта безопасности, информация о бренде и назначении товаров. Для Европы, опять же, очевидно, это вопрос санкций, а в случае с Китаем это момент усиленного экспортного контроля.
1: Отлично. Вот.
2: И чем точнее исходные данные, чем точнее ставки, ниже риск, что условия изменятся уже после начала перевозки.
1: Отлично. Сергей, самые острые вопросы на вторую часть оставляю. Друзья, это программа «Суть дела». У нас в гостях руководитель отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании Intel Logistic Сергей Ромасов. Мы сегодня говорим про логистику в непростые времена. Невероятно интересная беседа, очень интересная сфера. Продолжим буквально через минуту. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Это радио «Рандеву», программа «Суть дела».
0: Это «Суть дела» на радио «Рандеву». «60 секунд рекламы, и сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
3: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
4: Место силы, место отдыха, место, где тебя ждут и куда ты хочешь возвращаться. Твой дом. Дом, в котором живет любовь. Дом, который спроектирует и построит Екатерина Ехтарян, архитектор и дизайнер, которая знает все тайны стиля и комфорта и готова поделиться ими с тобой. Каждый ее проект – счастливая история, которая начинается с красивого дома, загаданного тобой. Ищи в интернете Екатерина Ехтарян.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи. В эфире «Суть дела». «Суть дела». «Радио
1: Рандеву». Друзья, мы продолжаем эфир. Это программа «Суть дела» на «Радио Рандеву». И что я могу вам сказать, друзья? Мы сегодня говорим о работе логистических компаний, о том, как правильно найти и выбрать логистическую компанию для себя. Говорим мы с руководителем отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании Intel Logistics Сергей Ярамасов у нас в гостях. Сергей, мы уже в первой части много обсудили такой теории. Перейдем, наверное, к практике, потому что, конечно, даже несмотря на то, что сейчас гарантия доставки груза, его безопасная доставка выходит на первый план, многие хотят сэкономить, потому что, да, разница курсов валют, если мы говорим доставка из Китая, из Европы и так далее, особенно низкая цена, то по-прежнему, что один из триггеров, который работает, на них, собственно, смотрят и обращаются. Что может скрываться за низкой ценой? Какие, я не знаю, может быть, скрытые издержки не предусмотрены, да? Или вот там цена низкая, а потом начинаешь выяснять, что это какой-то конструктор, и по итогу цена набегает. Как не ошибиться? Как не повестись на красивое заманчивое предложение?
2: Сама по себе низкая цена, она не является проблемой, да? Вопрос в том, что в нее включено. Иногда предложения не учитывают терминальные расходы, хранение, дополнительные перегрузки, простой автотранспорта, документы и доставку там до конечного места.

0: да, за непоставку. Для производства это остановка производственного цикла, который влечет за собой финансовые потери. Вот. Для каких-то компаний все риски могут быть равноценны. Вот. Мы, в свою очередь, стараемся работать, опираясь на специфику бизнеса каждого клиента и задачи, которые здесь перед нами ставят.
1: А если говорить, вот, например, про компанию, которой нужны регулярные поставки, мы знаем, что ситуация на тех же погранпереходах с законодательством, в том числе там, в Китае, у нас, меняется достаточно динамично сейчас. Вот работая с такими компаниями, вы как-то по-особенному выстраиваете отношения с ними? Вот, например, мне нужно, чтобы раз в месяц приходил груз из Китая, и мне это нужно на протяжении там, долгих-долгих лет вперед. Я вот планирую свой бизнес, производство-то именно таким образом. И могу я рассчитывать на то, что это будут какие-то персональные условия, будет какой-то персональный менеджмент в моем направлении, в вашем лице, например, да, ваш сотрудник будет закреплен за моей компанией, и мы будем постоянно находиться на связи.
0: Да, все так и будет. У нас в компании принято, да, что за каждой компанией закреплен персональный менеджер. У нас также есть клиентский сервис, который закрепляется за каждым клиентом. И специалист по таможенному оформлению также у нас представляется персональный.
1: Отлично. И тогда, наверное, еще один из острых вопросов. Если говорить откровенно, собственно, как мы сегодня выстраиваем беседу с вами, Сергей, есть ли какие-то критерии, по которым клиент, я, могу отличить реального логистического партнера, да, с которым можно строить от, ну, какие-то долгосрочные отношения, надеяться на как бы реальные сроки, да, там, поставки груза, от такого, ну, условно, рекламного подрядчика?
0: В принципе, да, и практика показывает, что это работает, да. Подрядчик от партнера, да, например, подрядчик, он может цену назвать быстро, да, а партнер, он сначала задает вопросы, как я уже об этом рассказывал. Он пытается понять не только характеристику груза, но и бизнес-задачу клиента, да, почему важен этот срок, что произойдет при задержке, какие риски недопустимы критично. Партнер честно рассказывает не только о преимуществах, да, там, своего предложения, но и о ограничениях. Предлагает альтернативы, рассказывает состав ставки, да, из чего он состоит, остается вовлеченным после получения заказа. Еще, пожалуй, наверное, один важный признак – это готовность работать не только в штатной ситуации, но и при отклонениях. Вот. И подрядчик, он выполняет заявку, а партнер помогает принять правильное решение.
1: Сергей, честно могу сказать, я вот слушая вас, мне стало невероятно интересно попробовать посотрудничать, пока у меня нет какого-то бизнеса, да, чтобы это сделать. Мне просто интересна вот эта магия, потому что когда ты понимаешь, вот на примере там, знакомых, окружающих, у кого бизнес даже в такие турбулентные времена работает как швейцарские часы, да, и с поставками все хорошо, ты понимаешь, что вот, наверное, какой-то секрет успеха и стабильности они нашли. И в этом, наверное, и ваша заслуга. Я не знаю, существует ли праздник День логиста. Существует, да? Когда он отмечается?
0: Практически каждую пятницу. Как практика показывает, что пятница один из самых таких действительно напряженных, тяжелых дней в международной логистике точно.
1: Вот оно что. Ну, в общем, друзья, если вам вовремя пришел груз, и у вас есть логист, с кем вы сотрудничаете, не стесняйтесь благодарить этих людей, этих спасателей, потому что без вас, Сергей, и ваших коллег, мне кажется, в этом мире мы все забыли бы, что такое сдержанное слово, да, которые дали, и гарантированные безопасные поставки любых грузов, которые необходимы для развития бизнеса. Спасибо вам большое, Сергей. Правда, было очень интересно. Я уверен, что у вас и у компании «Интеллогистик» клиентов прибавится.
0: Спасибо вам.
1: Благодарю. Друзья, у нас в гостях сегодня в рамках программы «Суть дела» был руководитель отдела продаж Нижегородского филиала логистической компании «Интеллогистик» Сергей Ромасов. Мы говорили о том, как выстраивается логистика в турбулентные времена и как правильно выбрать логистическую компанию для того, чтобы сроки доставки ваших грузов были реалистичны, а грузы

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниас. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: «Рандеву с джазом».
4: Добрый день. С вами программа «Рандеву с джазом». История о джазе в городах Приволжского федерального округа. Сегодня Чебоксары. Джазовые Чебоксары 80-х годов – это прежде всего трубач-вокалист и руководитель группы «Джаз-форум-80» Николай Кузьмичев. «Джаз-форум» был первым в Чувашии профессиональным инструментальным ансамблем, который играл джаз. Уже через 2 года после создания ансамбль поехал представлять республику на Куйбышевском джазовом фестивале, а потом успешно выступал в других городах страны. С 1986 года в Чебоксарах появились свои джазовые фестивали. Они назывались «Чебо-джаз». Инициатор и мотор фестиваля – все тот же Николай Кузьмичев. Фестивали 80-х собирали ведущих джазменов страны. А в нулевых годах 21 века стали приезжать музыканты из Европы. «Рандеву с джазом» – цикл радиопередач джазового фестиваля «Осень в Швейцарии» – «Джаз народов». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте нас.
5: This is Radio Rendezvous. Нижний Новгород's Broadcasting Founders. Radio Rendezvous. One of a kind.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Эй, опять на балконе торчишь. Газон-то сам не вырастет.
3: Ты балбес! Не газон, а участок с домом нужен. И быстро.
2: Точно. Готовые дома вкрутой.
3: Жилищный ответ. Жить, а не откладывать. 266-09-99.

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Русмед в составе группы компании Медси. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. Медси. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой. 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Абонент временно недоступен.
2: Проблемы со связью мешают бизнесу? Обратитесь в IT Home. Здесь профессионально занимаются усилением сотовой связи, проектированием систем усиления связи на частные дома, капитальное строительство и производство. Будьте на связи. Звоните в IT Home. 283-55-85.
3: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июня.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 7 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
3: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
4: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти десятикратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает довольно дождливый, при этом теплый день с температурой до 25 градусов. На завтра нижегородцам и гостям города обещано от плюс 21 до плюс 26 без осадков.
3: Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.
4: Ты сей. Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau, une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни-С в Чанган-центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не обязан.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: В эфире «Суть дела». «Суть дела». Радио
4: Рандеву. Здравствуйте, друзья. Вы слушаете «Радио Рандеву». У микрофона Андрей Лазарев. Это программа «Суть дела», где мы встречаемся с экспертами в определенной области. И эту область освещаем с разных сторон, рассказываем, делимся полезной информацией. И сегодня у нас в гостях находится человек, которого, вот я могу точно сказать, бояться не стоит и нет ни одной причины, потому что это стоматолог-терапевт клиники «Бионик Клиник» Светлана Анатольевна Скалдина. Светлана Анатольевна, здравствуйте.
5: Я приветствую вас. Здравствуйте.
4: Как приятно видеть человека, улыбающегося, человека в хорошем настроении. И тема у нас сегодня, я бы так сказал, она вряд ли вызывает улыбку, но знания по этой теме могут эту улыбку укрепить, сделать более уверенной. Потому что мы будем говорить про экономику здоровья, поговорим сегодня и про то, как спасаются зубы, и про психологию пациентов. И, собственно, еще один вопрос, такой, знаете, уже который, возможно, со всех сторон, даже в рекламных роликах, да, там зубные пасты, щетки, всегда говорят про кариес. Вот, собственно, кариес – это же не сразу какой-то приговор, у него есть некоторые стадии развития, я правильно понимаю?
5: И что... есть время для того, чтобы время. Это решить.
4: Вот, если общими словами, что это такое и как он развивается, и вот на какой стадии зуб, собственно, начинает болеть, а на какой он уже не болит, например. Вот, есть ли что-то такое?
5: Кариес – это такое заболевание, да, твердых тканей, которое не включает в себя пульпарную камеру, то есть нерв, который внутри зуба располагается. Кариес проходит несколько стадий, да, сначала это стадия пятна, затем это стадия дефекта. И зачастую на стадии пятна, оно может быть белое, либо там, пигментированное, мы занимаем просто такую выжидательную тактику.
4: Мы это обычные
5: стоматологи.
4: Люди.
5: Стоматологи. Это стоматологи. Вот. Да, то есть для вас важно профилактически прийти на осмотр. Вы можете в этот момент ничего не чувствовать. У вас не может быть никаких жалоб, просто отсутствует. И важно, чтобы именно стоматолог в этот момент посмотрел, нужно ли лечить или не нужно. Если это стадия пятна, мы не всегда вторгаемся в твердые ткани. Иногда и зачастую мы ждем именно стадию дефекта. Дефект это тогда, когда есть уже полость. Вот на этих стадиях, собственно говоря, мы можем либо лечить, либо не лечить.
4: Хорошо. Тогда вопрос такой. Если вот уже появилось там, да, вот какое-то пятнышко, и стоматолог принимает решение ждать, то есть уже необратимый процесс нужно дождаться, или можно вылечить, не прибегая к сверлению, к пломбированию и так далее, вот к таким вещам?
5: Ну, во-первых, мы смотрим на... То есть мы динамически наблюдаем. И иногда мы можем наблюдать своих пациентов в такой стадии от нескольких месяцев до нескольких лет. И эта стадия может не превратиться в стадию дефекта. Поэтому для нас очень важно именно наблюдение. Ну, то есть профосмотр, динамическое наблюдение.
4: А вот бывает такое, и ну, в личной практике было, да, вот когда ты приходишь к врачу, вроде бы, ну, действительно, у тебя ничего не болит, ты внешне улыбаешься, чистишь зубы, смотришь, и вроде ничего нет, а врач тебе говорит, что вот еще немного, вы вовремя пришли, Андрей, еще немного, да, и вот и зуб можно было бы уже не спасти. А есть какие-то вот такие признаки, по которым человек может сам понять, что несмотря на то, что, может быть, он ходит раз в год там, да, к стоматологу, как минимум, что вот что-то не то, нужно сходить к стоматологу обязательно.
5: Ну, давайте вот поговорим, на что нужно обратить внимание, то есть что человека должно заставить подумать, что что-то не так. Угу. Любые изменения, которые вы чувствуете, да, угу, это повод для того, чтобы посетить врача. Это может быть... И вы начали ощущать, что пломба не такая гладкая, uh-huh, и есть какой-то промежуток между пломбой и, например, да, полостью кариозной. Это может быть какие-то ощущения холодные, горячие, боль при накусывании. Ну, то есть какие-то ощущения, которых раньше не было. Uh-huh. Вот все эти изменения – это повод, чтобы посетить стоматолога.
4: Эти изменения, они должны быть разовыми, или они, ну, как вот, допустим, там какая-то боль или вот дискомфорт, например, да, один раз почувствовал, и уже нужно идти, или нужно дождаться так, Бог любит Троицу, вот если еще пару раз почувствую, тогда точно.
5: Ну, знаете, это зависит, во-первых, от вашей человек тревожности, конечно. Если человек тревожен, некоторым хватает даже одного раза, это повод для того, чтобы для них записаться и прийти. Иногда пациенты смотрят именно вот динамику, да, вот, ну, меня беспокоит 3 дня зуб. И я понимаю, что это что-то не так. И, конечно, за 3 дня я подумаю, что, ну, надо обязательно к стоматологу. То есть тут все зависит от человека, конечно. Я думаю, что если это была какая-то разовая боль, возможно, ну, мы можем отсрочить или посмотреть за какой-то динамикой.
4: Светлана Анатольевна, тогда вопрос такой. Вот, собственно, исходя из всего этого, на ваш взгляд, почему пациенты приходят поздно? Вот, ну, вы же оцениваете, да, как стоматолог-терапевт, поздно ли приходит человек или нет? То есть надо ли, как говорится, этого касаться или нет? Может быть, какие-то причины есть, по которым люди откладывают визит?
5: Я знаю эти причины.
4: Так.
5: Ну, как правило, это боязнь стоматолога. Угу. Одна из важных причин. И люди надеются на лучшее, что сейчас я подожду немножечко, все пройдет. Угу. И это была какая-то транзиторная или, да, ну, то есть случайная боль. Угу. Боязнь стоматолога. Второе. Я думаю, что сейчас зачастую люди соизмеряют какие-то свои финансовые возможности, понимают, что это дорого, да, то есть вот я откладываю этот момент, потому что это связано с какими-то финансовыми тратами. Я думаю, что у некоторых пациентов был какой-то негативный опыт, и они вспоминают негативный опыт, даже понимая, что сейчас уже совершенно вот другие технологии, да, и но все равно меня заставляет это откладывать визит.
4: А можно тогда такой уточняющий вопрос? Мне кажется, может быть, я не прав, и вы меня сейчас разуверите в этом, что боязнь стоматологов – это все-таки такая, знаете, миллениальская тема. Вот тех, кто там родился в 80-е, может быть, 90-е начало, да, потому что тогда стоматология, ну, это как, я не знаю, в квестах там, да, или в фильмах ужасов, вот, это, вот эти вот кабинеты с кафелем, вот эти плоскогубцы, щипцы, сейчас говорю, у меня мурашки бегут, вот, то есть у современных молодых людей, не знаю, там, у детей есть такая боязнь стоматологов, или все-таки это вот как я и думаю?
5: Из моего опыта все-таки, наверное, это проблема все-таки людей, ну, наверное, 30 и выше по возрасту. Да, потому что есть негативный опыт. Поэтому стараются как можно дольше перенести свой визит. Я думаю, что именно, да, связано с возрастом.
4: А может быть, есть в вашей практике какой-то показательный, может быть, случай, когда вот человек решил подождать? ну, там, недельку-другую, вот, и это ожидание превратилось в серьезную какую-то проблему.
5: Каждый, наверное, день я сталкиваюсь с такими случаями. Да, иногда, знаете, бывает, человек не придал важности каким-то симптомам. Угу. Вот даже сегодня у меня был такой пациент, когда человек просто не придал важности симптомам. И с простой, просто решающейся проблемы все переросло в нечто большее, на что пациент совершенно, ну, к чему не был готов.
4: Угу.
5: Такое бывает очень часто.
4: А если мы вот как раз, как и заявили в начале нашей беседы и встречи, про экономику говорим, насколько вообще велика разница в деньгах и, наверное, даже тут не про деньги речь, да, больше про время, между ранним и поздним лечением? То есть это кратно или это...
5: Ну, мы же знаем о том, что, наверное, самое выгодное – это профилактика.
4: Ну,
5: и
4: да.
5: Проще прийти на профилактический осмотр, который зачастую в клиниках для постоянных пациентов ничего.

0: Ух ты.
1: В 4 и более раз.
0: Это только мы про финансы говорим, про время.
1: Время, ну, наверное, я думаю, что если мы, например, на лечение кариеса тратим в районе часа-полутора, то в общей сложности на лечение каких-то сложных зубов умножьте время на 3.
0: То есть это как минимум 3 приема.
1: Три посещения.
0: А между ними еще плотный график, должна быть какая-то адаптация и так далее и тому подобное. В общем, друзья, ну вот она экономика нашего с вами здоровья, если уж хотите. Поэтому сейчас мы возьмем небольшую паузу в нашем эфире. Напомню, в гостях у нас сегодня стоматолог-терапевт, который прекрасно улыбается и говорит по делу. Стоматолог-терапевт Бионика Клиник Светлана Анатольевна Скалдина. Мы продолжим программу «Суть дела» буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Это «Радио Рандеву».
2: Это «Суть дела» на «Радио Рандеву». 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. «Радио Рандеву».

0: без забот.
1: Жилой комплекс «Город времени». Квартиры в доме с подземным паркингом возле станции метро «Буревестник» в Московском районе.
2: Застройщик ООО «СЗ Андор Инвест». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: «Русмед» в составе группы компании «Медси». Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Окский съезд 4. Клиника Русмед. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
5: В эфире «Суть дела». Суть дела. Радио
6: Рандеву. Продолжаем эфир, друзья. Это программа «Суть дела» на Радио Рандеву. Напомню, в гостях у нас сегодня стоматолог-терапевт Бионик Клиник Светлана Анатольевна Скалдина. Говорим мы сегодня про экономику здоровья. В первой части программы, если вдруг вы пропустили, только что присоединились к нам, мы поговорили о том, что такое кариес, что он имеет несколько стадий. Есть стадия ожидания, есть стадия, когда действительно необходимо лечение. И здесь самое главное, если вы чувствуете какой-то дискомфорт, если вам неуютно, если вы ощущаете, может быть, боль или какую-то неприятную реакцию ваших зубов, лучше прийти к своему стоматологу, провериться и посмотреть, все ли в порядке. Потому что вот то самое ожидание, подожду до недели, ничего не случится, доберусь потом, может вылиться в кратное увеличение и стоимости, и времени. А мы знаем, что когда вы посещаете стоматолога, собственно, не за один прием проходите лечение, а за несколько, между приемами, вот этот вот период ожидания, это и некий дискомфорт, и определенная гигиена, определенная, возможно, даже какая-то диета. Я же ничего не путаю.
7: Ну,
6: когда время...
7: Я немножечко вас поправлю.
6: Давайте.
7: Да, конечно, когда временные пломбы, я думаю, что вы просто на подсознании пытаетесь как-то беречь этот зуб, возможно. Но особенно гигиену вряд ли. Именно дискомфорт в понимании, что вы не закончили лечение. И поэтому, наверное, вы боитесь, что, возможно, выпадет временная пломба, ну, или что-то случится, или вас застанет там эта переходная ситуация где-то совершенно, ну, в таком месте, где вы не сможете быстро обратиться к врачу. Наверное, вот только в этом дискомфорт, как правило.
6: Ну, это просто вы на опыте говорите. А, да, Светлана Анатольевна. А я вот просто даже по личному опыту понимаю, что когда у тебя стоит, например, временная пломба, ты и говоришь по-другому, ты по-другому ешь, ты по-другому пьешь, ты постоянно кончиком языка так или иначе касаешься этой пломбы, она неприятная на вкус. В общем, друзья, что я вам рассказываю? Лучше этого не проходить через этот опыт. Но все же, если мы говорим вот про, как раз вы упомянули, очень важный момент, когда может застать поход к врачу, да, в неудобный момент жизни. Ну как неудобный? Например, вы собрались в отпуск поехать куда-то. В отпуске зуб заболел. Что делать? К кому обращаться? Мы не рассматриваем сейчас

0: как говорится, берега зарубежные, да, потому что там еще сложнее с этим, и тут там вообще лучше даже не болеть, ну, потому что страховка и так далее, это сложности. А если мы говорим, вот поехали вы на море, например, заболел зуб, как найти стоматолога, к кому обратиться, нужно ли спрашивать совет у своего стоматолога, созвониться со своей клиникой, или какой-то другой подход использовать.
1: Ну, в общем, что делать вы хотите?
0: Да, спросить? Да, да, потому что я уже начинаю искать пути, я уже ужился в эту роль.
1: Ну, на территории страны, конечно, это нашей страны, да, все делать проще. Потому что, ну, во-первых, нет языкового барьера, да, то есть и клиники можно выбрать любую. Я думаю, что если вы заранее ходите к стоматологу, ну, не часто бывают такие ситуации, когда что-то на вас свалилось вот абсолютно неожиданно. Но если вдруг заболел, да, конечно, мы всегда имеем какую-то аптечку с собой. Да, использовать анальгетики, я думаю. Посмотреть обязательно на динамику процесса. То есть, если вы понимаете, что сегодня болит и боль нарастает, конечно, тянуть не нужно. Нужно искать любых местных стоматологов, которые окажут вам экстренную помощь. Пусть она будет там простая, небольшая, но экстренная помощь, которая снимет боль. И, по крайней мере, этот стоматолог расскажет вам, что, собственно говоря, происходит, насколько сложный процесс, да, насколько вам нужно какое-то лечение именно сейчас.
0: А потом уже можно эту информацию...
1: Да, потом уже можно эту информацию переварить и продолжить свое лечение после отпуска у своего стоматолога. Если, конечно, ваш стоматолог доверил вам свой номер телефона, в моем телефоне большое количество своих пациентов, да, моих пациентов, которые иногда в экстренных случаях могут написать, и я их предупреждаю об этом. Я могу дать какие-то советы общие, да, что делать, поспрашивать, какие симптомы, и стоит ли сейчас срочно обращаться к врачу. Это, конечно, хорошо. Но если свой стоматолог не доверил телефону, значит, пользоваться услугами любых стоматологов, которые вам доступны сейчас.
0: Хорошо. А если говорить, вот опять же, берем отпускную тему, вот отпуск, море, да, вот смена воды, смена рациона, влияет ли это вообще на состояние зубов и, наверное, даже больше десен или нет?
1: Поскольку наши отпуска краткосрочные, я не уверена, что
0: сильнее
1: такой
0: влияние.
1: Да, краткий срок может радикально как-то повлиять на состояние. Я думаю, что нет.
0: А вот этот вот, опять же, может быть, рекламный ход, а может быть, нет, да, когда вот резкие перепады температуры для эмали, там, не знаю, мороженое, там, выпить кофе, там, да, это вредит?
1: Это не рекламный ход.
0: Не рекламный ход.
1: Именно разница в температуре, несмотря на то, что эмаль зуба одна из самых прочных тканей в нашем человеческом организме, именно перепады температур наносят вред эмали. Именно холодное, горячее, именно кофе, возможно, мороженое, да, наносит вред эмали. Ну, лучше избегать таких сочетаний. Немножечко поберечь себя.
0: Хорошо. А если вот говорить про... Вы упомянули тоже об этом такой, ну, такой аптечку, может быть, дорожный набор. Что туда должно входить? Вот минимально, ну, понятно, зубная щетка, паста, может быть, что-то еще, зубная нить.
1: Вы имеете в виду именно для ухода за зубами?
0: Да, конечно. Потому что сейчас вот, опять же, смотришь, приходишь в аптеку, ты видишь и не понимаешь, там, ёршик для того, значит, горизонтальный, вертикальный, диагональный. Что с ними делать?
1: Я думаю, что с собой нужно взять то, что вы используете каждый день на своей гигиене. Да? То есть то, что вы используете дома. Единственное, наверное, возможно, нужно задуматься, если вы обладатель стационарного ирригатора, есть такой специальный аппарат, и вы регулярно дома пользуетесь, то, наверное, стоит завести именно такой
0: портативный,
1: чтобы в отпуске вы могли все равно пользоваться им, несмотря на то, что вы перемещаетесь.
0: А ирригатор — это полезная штука? Потому что я, опять же, видел очень много отзывов, когда он вредит деснам. Или, может быть, люди неправильно применяют.
1: Мы исходим... стоматологи. Мы исходим из того, что для каждого заболевания есть свои показания и противопоказания, да, каких-то аппаратов дополнительных для гигиены, каких-то гаджетов. То есть иногда бывают ситуации, когда ирригатор необходим. Он поможет вам справляться с такими проблемами, которые по-другому вы никак решить не сможете, кроме как с ирригатором. Полезная вещь для некоторых пациентов.
0: Хорошо, но лучше проконсультироваться со своим стоматологом, нужен он вам и в какой степени?
1: Однозначно.
0: Хорошо. И, наверное, тогда еще один вопрос. Вот если мы берем отпускное время, какие-то вот эти все поездки, моменты, есть ли какой-то, я не знаю, особый совет, особо ценный совет для тех, кто вот так вот летом и мороженое там, да, и кофе, пожалуйста, и в отпуска уехать. Как сохранить здоровье зубов? Я понимаю, что ответ может быть универсальный, чистить 2 раза в день. Знаю некоторых людей, кто чистит по 4 раза в день зубы. Не знаю, насколько это полезно, опять же. Но вот у человека такая вот жизненная установка. Я буду чистить после каждого приема пищи.
1: Вы знаете, мой совет – это наслаждаться своим отпуском.
0: Ой, как хорошо.
1: И наслаждаться летом. И не зацикливаться на выполнении каких-то гигиенических мероприятий. Но про них не забывать. Какого-то универсального совета я бы не давала. Да, да, чистить 2 раза в день, но правильно. Правильное количество времени. Каких-то избегать экстремальных, возможно, видов спорта, да, для того, чтобы... Или экстремального времяпрепровождения, чтобы не травмировать зубы, например, да. Но наслаждаться летом, отдыхом.
0: И почаще улыбаться.
1: И почаще улыбаться.
0: Так что, друзья, имейте в виду, есть у нас специалисты, люди, которые, во-первых, по делу отвечают на все наши каверзные вопросы. Вот сколько не подготовил, друзья, на все вопросы ответы получил. Светлана Анатольевна, огромное вам спасибо за ваш труд, за ваш настрой и вашу улыбку. Потому что, когда стоматолог улыбается, ты понимаешь, что в этом мире точно все хорошо. По крайней мере, между утренней чисткой зубов и вечерней.
1: Вот. Я вам очень признательна.
0: Спасибо вам огромное. Приходите снова. Я уверен, мы найдем, что обсудить. Друзья, у нас в гостях в рамках программы «Суть дела» на радио «Рандеву» сегодня стоматолог-терапевт Бионика Клиник Светлана Анатольевна Скалдина. Имейте в виду, есть такой профессионал, который может ответить на все любые вопросы и еще и поддержать, что немаловажно. Мы продолжаем эфир. Оставайтесь на нашей волне.
2: Это «Суть дела» одна на радио рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву». Продолжайте слушать.
3: Слышите? Начало старта продаж в ЖК «Дом на Баренце» в Сурмовском районе. Изящные линии оригами в архитектуре дома. Сложите историю своего счастья в новой квартире. Застройщик ООО «СЗ Капстрой Дефисанен». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС «Лукойл». Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на 6-ю за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС «Лукойл». 18+. Не оферта.

0: подробности на сайте familyfit.nn.ru.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
2: Нижний Новгород. Мой дом, моя семья. Здесь я встретил свою любовь. Здесь родились мои сын и дочь. Это город, в котором ценят родителей. Тут я получаю зарплату за то, что являюсь отцом. Нижний – город, где заботятся о семьях. Удобные парки, живописные набережные, уютные дворы. Здесь семейные прогулки становятся увлекательным приключением. А еще здесь поддерживают молодые семьи. Пособия, помощь в покупке жилья, доступные детсады и школы. Это город возможностей, заботы и семейного счастья, где каждая семья чувствует себя дома и получает поддержку. Основано в Нижнем. Основано на любви.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио «Рандеву».
1: Рекламно-производственная компания InPrint предлагает свои услуги в области интерьерной и широкоформатной печати баннеров, плакатов, изготовления табличек, вывесок и наклеек. Картины на холсте для офиса и дома. Доступные цены. Высокое качество. Бесплатная доставка. Персональный менеджер. Звоните по телефону 410-36-33.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.
3: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 8 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
4: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
5: Listen to Radio Rendezvous.
6: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить. Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Новости на радио «Рандеву».
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции рации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Инерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
2: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А финансово-экономическая, почерковедческая, лингвистическая экспертиза. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+, не оферта.
2: Многие знают кроссовер Чанган Юниес. Теперь пора узнать его новую цену в BCR Motors. От 2 400 000 рублей. И это за максимальную комплектацию. Да, вы не ослышались. Минимальная цена в 2 400 000 рублей. За вместительный, мощный и надежный кроссовер, который успешно зарекомендовал себя в России. Дни продаж Чанган Юни С в Чанган Центр BCR Motors на Новикова Прибоя.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Папа, а что такое семья?
2: Семья – это самое большое счастье.
3: А когда в семье появляется малыш, мама и папа получают поддержку. И это не просто деньги, а внимание, забота и уверенность в будущем. Задор, объятия, тепло – это самое важное. Любите своих детей, наслаждайтесь каждым моментом вместе, а с остальным поможет «Основа». «Основа» – Нижегородский проект жизни.
4: Есть вещи, на которых не стоит экономить. Например, ваше зрение. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения премиум-класса за 119 тысяч рублей. Немецкий лазер последнего поколения. Более 700 тысяч проведенных операций. Клиника «Смотри». Решение для тех, кто привык выбирать лучшее. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция действует до конца июля.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 1017 017.
2: Проведи время в компании великих классиков. В кофейне «Сладкий Горький» ты сможешь попробовать авторские напитки, названные в честь поэтов и писателей. Вкусные напитки с необычными названиями. Наслаждайся сливочно-фисташковым рафом «Фисташковый блок» или возьми на свидание нежного рождественского со вкусом белого шоколада и малины. А как насчет мятного Есенина в обличии мятно-шоколадного мокко? Такого ты еще не пробовал. «Сладкий Горький» – вкус любимого города.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Прервемся на минуту. Короткий рекламный блок.
1: Зачем ждать отпуска, чтобы насладиться морем? Мидии и креветки в 4 авторских соусах, а также другие вкуснейшие блюда ждут вас. Приходите в медийный дом в ЦУМ на 5 этаже, ТЦ «Мега» и в ТРЦ «Муравей» на 5 этаже и попробуйте свежие морепродукты. А также скачивайте приложение «Медийный дом» и получайте выгоду. Предложение действует бессрочно.
2: РУСМЕД в составе группы компании МедСи. Здоровье всей семьи в надежных руках. Высокоточная диагностика. Все виды анализов. УЗИ. Лучевая диагностика. КТ, МРТ. Эндоскопия. Экспертные врачи для взрослых и детей. Бережный подход к пациенту. МедСи. Пространство здоровья для каждого. Запись по телефону 217-05-30. Укский съезд 4. Клиника РУСМЕД. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 9 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
3: Спонсор выпуска новостей ООО «Имплант-52». Стоматологическая клиника «Имплант-52».
4: «Имплант-52» — это стоматологическая клиника с высокими стандартами качества. «Имплант-52» — засертифицированные премиальные материалы и технологии. Абсолютная прозрачность, никаких скрытых платежей, понятные планы лечения и честные цены. «Имплант-52» — это контроль на всех этапах и гарантия на лечение. «Имплант-52» — это комфорт нового уровня. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Новости на радио «Рандеву».
5: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти десятикратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Спонсор прогноза погоды ООО «Адамант».
1: Нужен бетон? Звони в «Адамант». Нужен автобетононасос? Звони в «Адамант». Собственное производство. Круглосуточная доставка в любую точку области. Цена от производителя. Звони 8 930 056 96 96. Круглосуточно. Компания «Адамант». Город Богородск. Механизаторов 10. Подробнее на adamantbeton52.ru.
2: Сегодня нейросеть Яндекса ожидает довольно дождливый, при этом теплый день с температурой до 25 градусов. На завтра нижегородцам и гостям города обещано от +21 до +26 без осадков.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио «Рандеву».
1: Экспертиза и оценка имущества, бизнеса, недвижимости в нашей жизни нужны редко, но метко. А строительная экспертиза, оспаривание кадастровой стоимости, экспертиза давности документа и многое другое. Если это как раз ваш случай, обратитесь к нам в Центр экспертизы и оценки ЕСИН. Телефон простой 283-00-12. ЕСИН. Мы помогаем в сложных ситуациях.
2: Что может быть приятнее чистой улыбки? Только подарок вдобавок. В клинике «Приятная стоматология» после профессиональной гигиены вы получаете премиальную зубную щетку бесплатно. А по промокоду «Рандеву» еще и скидка 5% на гигиену полости рта. «Приятная стоматология» – это мы. Ждем вас на улице Горького, 220. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция действует до 31 августа 2026. Подробная информация на сайте приятная-стоматология.рф. Организатор ООО «Иннерсторм». ОГРН 103-520-541-2813.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Вы слушаете «Радио Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. «Радио Рандеву». «Радио первых».

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции и полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: воспитывать детей – серьезная работа, которая заслуживает достойной оплаты. Родители, вы можете получать настоящую зарплату за свое дело. Вот как это работает. Родился первый малыш? Отлично. Получите дополнительные 10 тысяч рублей в месяц в течение 3 лет. Появился второй? Теперь сумма удваивается. Третий и последующие дети принесут вам 30 тысяч рублей ежемесячно. Поддержка положена за всех детей, будь то близнецы или погодки. А суммарно за каждого малыша вы получите 1 000 000 рублей. Больше деталей на сайте основана.рф. Стройте счастливое будущее своей семьи вместе с «Основой». «Основа» – нижегородский проект жизни.
1: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 10 вечера. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
2: Спонсор выпуска новостей ООО «ННТК Медиа».

0: все размышляете, как быть, другие уже переехали и радуются. Жилой комплекс «Смородина» от группы компаний «ННДК». Место, где хочется жить.
1: Застройщик ООО «СЗ ННДК Автозавод». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Новости на радио «Рандеву».
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции «Рации» снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Всего одна минута рекламы. Не переключайтесь.
1: Знаем точно, статус мамы или беременность – это не повод для давления на работе. Если вы столкнулись с несправедливым отношением или нарушением прав, знайте, проект «Основа» всегда на вашей стороне. Звоните на горячую линию 8 800 775 3152 и получите квалифицированную помощь юриста, бесплатно и анонимно. Заявите о своих правах. Защита начинается с первого звонка. 8 800 775 3152. 8 800 775 3152. Основа. Нижегородский проект жизни.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201 05 21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву.
1: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. Широкий выбор военных специальностей. Денежные выплаты до 7 миллионов рублей за первый год службы с учетом выплат от правительства Нижегородской области, Министерства обороны Российской Федерации и сертификата на земельный участок 10 соток. Звони 8 800 10 17
0: 017. Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: 60 секунд рекламы. И сразу вернемся к вашей любимой музыке. Радио Рандеву.
1: Бодрящий американо, ароматный капучино или нежный латте. Каждому свой кофе. И всего за 1 рубль на АЗС Лукойл. Скачайте мобильное приложение, присоединяйтесь к программе лояльности, покупайте 5 чашек объемом от 300 мл и получайте купон на шестую за 1 рубль. Период проведения акции «Кофейный абонемент» с 1 января по 31 декабря 2026 года. Информация об организации акции, полных правилах ее проведения на auto.lukoil.ru и в мобильном приложении АЗС Лукойл. 18+. Не оферта.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

0: Одна минута рекламы. И снова музыка. Радио Рандеву. Продолжайте слушать.
1: Хотите точно узнать, какие выплаты и льготы положены именно вашей семье? Теперь есть удобный онлайн-калькулятор мер поддержки. Пара минут, и перед вами полный список всего, что вам положено. Сервис рассчитает точную сумму выплат и пособий, покажет доступные льготы и даст подсказки, какие документы понадобятся для оформления. Просто заполните короткую анкету на сайте основана.рф и узнайте, какая помощь предусмотрена государством специально для вашей семьи. Основа. Нижегородский проект жизни. Ваш навигатор по семейному благополучию.
0: Телефон рекламной службы «Радио Рандеву» 201-05-21. Всегда на связи.

Слушайте радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио «Первых».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу расступается

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 11 часов. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. В Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, становитесь только лучше. Радио «Рандеву» в эфире с 1992 года.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше вместе с Радио Рандеву.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города. Рандеву.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде полночь. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Rendezvous.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. В Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так случилось.

Ты знаешь, тот вечер может закончиться скорой. А кто сказал, что мы дети? Распушили хвосты, спички подоставали, и привет всей планете.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде час ночи.
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске о новом уникальном портале в Нижегородской области. О ремонте федеральных трасс в регионе. Но вначале о хищениях при ремонте трамвайных путей в городе. При модернизации Нижегородской трамвайной сети выявлено хищение 37 миллионов рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на региональное ГУ МВД. Арестован гендиректор субгенподрядной организации из Санкт-Петербурга. В офисах компании проведены обыски. Название организации не приводится. Как полагает следствие, обвиняемый внес недостоверные сведения о затратах, выполнив работы лишь частично. На федеральных трассах области до конца недели действуют ограничения из-за ремонта. На М7 сужение на обходе Нижнего в районе 415 километра, а также в районе 498 в Лысковском округе. На Р-158 на мостах через Кудьму и Тешу, а также в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, ремонт на трассе Поветлужье в Семеновском округе и на мостах через Люнду и Зимару. В Нижегородской области пока не планируют отменять продажу бензина по четным и нечетным номерам. Об этом сообщило агентство NewsNN, получившее информацию в Минэнерго. Напомню, ограничения действуют на АЗС «Лукойл», «Газпромнефть» и «Татнефть». Остальные работают в обычном режиме. Помимо этого, стало известно, что за время топливного кризиса в Нижнем не поступало заявок на эвакуацию машин, у которых закончилось топливо. С предстоящего понедельника метеоры начнут ходить из Нижнего Новгорода в Казань, Сарапул и Пермь. Водолет с 27 июля запускает регулярные рейсы судов на подводных крыльях по этому маршруту. Билеты на рейсы можно приобрести на сайте «Водолет.НН» или непосредственно на причале перед отправлением при наличии свободных мест. И в Нижегородской области заработал уникальный портал «Карта адаптивного спорта». Это цифровой помощник для людей с ограниченными возможностями, которые хотят заниматься спортом. На сайте каталог бесплатных секций, истории параспортсменов, а скоро появится календарь соревнований и библиотека тренировок. Особенностью портала является встроенная нейросеть, которая переводит информацию на жестовый язык для слабослышащих в планах адаптации и для незрячих. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – это главные новости политики, экономики и бизнеса, эксклюзивные комментарии и аналитические обзоры, максимум информации для принятия взвешенных решений. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-52-01-458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит родной город.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» — лучшие мелодии родного города.

Вы слушаете радио «Рандеву». Первая радиостанция Нижнего Новгорода. Радио «Рандеву» – лучшие мелодии родного города.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 2 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву».
2: Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
3: В эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. Здравствуйте. В этом выпуске триумфальное возрождение исторической арки в Нижнем перенесено. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку. Но сначала о возможном увеличении числа АЗС. В Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. На Нижегородской станции «Рации» снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти 10-кратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание. Руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КОАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. И возрождение триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – флагман российской деловой журналистики, все про экономику и политику для бизнесменов и не только. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит.

слушаете радио «Рандеву». Первое FM-радио Нижнего Новгорода. В эфире с 1992 года. Радио «Рандеву». Радио первых.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

Где бы вы ни были, что бы вы ни делали, куда бы ни шли, становитесь только лучше. Вместе с Радио Рандеву.

эфире радио «Рандеву». Радио большого города. Радио «Рандеву». Первая FM-радиостанция Нижнего Новгорода.

0: Встречаем новый час на радио «Рандеву». В Нижнем Новгороде 3 часа ночи. Вы слушаете радио «Рандеву».
1: Слушай классную музыку на волне радио «Рандеву». Listen to Radio Rendezvous.
0: Новости на Радио Рандеву.
2: Здравствуйте, в эфире служба информации, в студии Роман Добролюбов. В этом выпуске о новых нарушениях на станции аэрации в Нижнем. Хроники новых штрафов и ужесточений для нижегородцев. Также в этом информационном выпуске снова о бензине. На Нижегородской станции аэрации снова выявили экологические нарушения. По сообщению РБК, Росприроднадзор в этот раз нашел 12 нарушений, в их числе сбросы с марганцем, медью, нефтепродуктами, а выбросы сероводорода в атмосферу превысили норму почти десятикратно. Природоохранное ведомство выдало очередное предписание, руководство станции с результатами проверки не согласилось. Нижегородцев планируют начать штрафовать заброшенные электросамокаты. Соответствующие изменения планируется внести в региональный КоАП. Об этом стало известно из проекта документа, опубликованного для общественных обсуждений. Согласно ему, для физлиц размер штрафа может составить 4-5 тысяч рублей, должностным лицам 10-20 тысяч, юридическим лицам еще в разы больше. Нижегородской области рекомендовали увеличить число заправок. Правительство России рекомендовало региональным властям совместно с нефтяными компаниями увеличить число работающих АЗС, о чем сообщил «Коммерсант». В правительстве отметили, что напряженная ситуация на топливном рынке сохраняется. При этом в областном правительстве заявили о стабилизации поставок дизеля для сельхозпроизводителей. Также в планах разрешить аграриям заправляться без очереди. Нижегородцев штрафуют за стоянку в очереди на заправку под запрещающими знаками. При этом, как сообщили в региональном МВД, жители области смогут обжаловать штрафы за стоянку под знаком «Остановка запрещена», полученные в очередях на АЗС. Решения об этом будут приниматься после обращения граждан с учетом малозначимости или того, что водитель действовал в условиях крайней необходимости, пояснили в полиции. И возрождение Триумфальной арки в Нижнем перенесли на год. Срок реализации проекта восстановления арки на улице Советской, согласно обновленным условиям контракта, теперь декабрь следующего года. Об этом сообщается на портале госзакупок. Изначально завершить работы планировалось до конца этого года. Напомню, историческая Триумфальная арка, построенная в 1896-м, была обнаружена в Канавинском районе 2 года назад. Новости на радио «Рандеву» были подготовлены при участии РБК «Нижний Новгород». РБК – проверенный источник информации о том, как работают деньги, задаются тренды и развиваются компании. Роман Добролюбов, служба информации. Оставайтесь с нами.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Рандеву». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ 5201458 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу. Рекомендовано для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радио Рандеву». Первое музыкальное радио Нижнего Новгорода. Лучшая музыка на все времена. Так звучит